0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Российские ученые разработали уникальный модульный 3D-принтер, печатающий со скоростью до 700 мм в секунду. Его ключевая особенность – автоматическая смена двух печатающих головок на магнитах, что позволяет использовать разные типы пластика без ручной настройки. По словам разработчиков, система снижает затраты, делая технологию доступной для малых производств. В планах внедрения контроля качества печати в реальном времени для минимализации брака. В Волгоградской области установили две новые камеры для контроля выделенных полос. Первая расположена у ТРЦ «Европа Сити Молл» по проспекту Ленина, 55, и фиксирует выезд на полосу, ремни и скорость. Вторая заработала на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев. Также продолжает работу комплекс на проспекте Жукова, 112. Напоминаем, штраф за движение по выделенной полосе составляет 2250 рублей. В поселке Ярзовка Городищевского района обнаружена 50-килограммовая фугасная авиабомба ФАП-50 времен Великой Отечественной войны. Это уже третья подобная находка в регионе с начала осени. Уничтожением опасного предмета займутся специалисты пиротехнического расчета Главного управления МЧС России по Волгоградской области, созданного в сентябре текущего года. В Волгоградской области запустили сервис 112ВО, которым пользуются уже почти 1500 человек. Приложение позволяет вызвать экстренные службы одним нажатием. Диспетчер автоматически получает координаты, медданные и фото пользователя даже без интернета. Также в сервисе доступны инструкции по безопасности, карты укрытия и экстренные оповещения. Проект реализуется по инициативе губернатора Андрея Бочарова в рамках цифровизации региональной службы 112, которая ежегодно обрабатывает более 1,5 миллиона вызовов. С вами была Дарья Колосина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоградовом.
2: Доктор, а можно я свои симптомы загуглю? Не занимайтесь самолечением. Я сам загуглю. Короче, вы думаете, что доктора не гуглят, что ли, ребятки? Короче, прямо сейчас мы начинаем уже второй по счету утренний эфир. Ведь сегодня вторник, сегодня уже 6 октября. С вами Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: А это утреннее шоу.
3: 3-4.
2: Короче, будет весело, мы гарантируем, обещаем. Но как бы, ну, опять же, не на 100%.
3: Фильма «Горько», да, вот эта женщина там.
2: Да-да-да.
3: Говорит, будет весело, задорно, шутки, юмор.
2: Шутки, юмор. Обещаю.
3: Гарантирую.
2: Гарантирую. Короче, у нас есть с вами рубрики, которыми мы дорожим. У нас есть музыка, которой дорожит наш музыкальный редактор. Мы так себе, ну, как будто бы, может, был бы еще прикольно.
3: Песни отменили, если честно.
2: Да. Вот, но это специально, чтобы побесить его. Что касается рубрик, у нас есть прогноз погоды.
3: Да, есть еще и календарь, который никогда не заканчивается. Мы его листаем. Листы отрываем, он опять. Ну, ё-моё.
2: Да, все по кругу. Ну, конечно же, будет конкурс под названием «Прочь простого» рубрика «Сенсации с курьезами», а еще наш любимый креативный драйвер, друзья. Напоминаю, да, что есть такая прикольная рубрика.
3: Да, уже ставшая традиционной, мы этой традиции придерживаемся каждую неделю, даже уже теперь не раз в неделю, а что-то наша популярность как-то и любовь к выходу в свет увеличивается.
2: Да.
3: И вот буквально недавно, хотя судя по тому, куда мы ходили, можно смело употреблять слово «давеча»,
2: «давеча»,
3: мы отправляем куда правильно? На центральный рынок, да, правильно?
2: Да, вот, да,
3: это место
2: именно
3: называется.
2: Там мы были, да.
3: Именно там, по адресу Советская, 17, находится Волгоградский пуховый платок. Это,
2: напомню,
3: тот самый магазин.
2: Да, на правах рекламы П. Ефименко Анна Анатольевна, Волгоградский пуховый платок, да.
3: Да, значит, смотрите, естественно, для всех тех, кто, во-первых, готовится к зиме, это раз подойдет.
2: Это раз.
3: Хотя там много и таких демисезонных вещей, в том числе и для лета. Наверняка на летние какие-то коллекции еще и можно увидеть снижение цен. Плюсом, это шикарный повод зайти туда, если у вас есть родственники, друзья в других городах и странах, и вы такие думаете, что бы подарить такого, вот, чтобы... Вот чтобы знать вот, про Волгоград, но при этом, ну, не магнитик, да, не типичную историю. Поэтому можете обязательно туда заглядывать. Там есть, естественно, что-то потеплее из пуховых составляющих есть и из каких-то таких натуральных материалов. Например, там и платье, и мы там с Олегом. Как вы бы видели, как Олегу идет берет? Если вы не видели, как Олегу идет краповый берет, то заходите обязательно в нашу группу ВКонтакте, узрите это видео. Оно веселое, забавное, смешное. Я уверен, что вы получите удовольствие.
2: Надеюсь, наш видеооператор и режиссер Слава не вырезал
3: Олега
2: этот момент получения крапового берета у волгоградского пухового платочка. Короче, ребятки, да, естественно, заходите там с центрального входа, налево поворачивайте и сразу упретесь в волгоградский пуховый платок. Там есть реальные подарки. Кстати, мне очень понравились еще и валенки. Очень крутая история отдельная.
3: Ну, красные тех, кто... тоже есть.
2: Да. Короче, прямо сейчас мы уже готовы стартовать. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
10: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну что, повод посплетничать – это взглянуть на окно, за окно точнее, и понять, что сегодня, возможно, кого-то мы увидим в последней попытке выгулять оставшееся там мини-платье, юбочки, которые не догуляли свое летом. Ну, я сегодня, во всяком случае, в таком варианте. А вот на ком-то я уже видела сегодня зимние пуховики. В общем, ребята, надеемся, что комфортно себя будут чувствовать и те, и другие. И минималисты, и максималисты. Что касается погоды, прямо сейчас за окном плюс 9. Ясная погода. Осадков сегодня не ожидается. Дует западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. А днем аж плюс 21, между прочим. Ночью плюс 10. Завтра примерно такая же температура воздуха. Примерно такая же погода в целом. Снова ясно в среду. Снова плюс 21 днем и плюс 11 ночью. Кайф!
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Ну, давайте, что ли, ребятушки, что-нибудь там позырим, посмотрим. Как говорится, 726 минут. Это что значит у нас? Что, по сути, пора бы уже, ну, например, поздравить тех, кто 6 октября родился. Есть такие люди, им отдельный респект. Но есть люди, которые что, каждый год забирают у меня деньги. Но делают это с таким, как будто бы, приятным кэшбэком.
2: Коллекторы? Кто это? Что это?
1: Страховщики.
2: А,
1: и понятно. Сегодня их праздник.
2: Ё-моё, у меня два дня до окончания
1: страховки. Да, у меня осталось. Такая же история. У меня все в октябре. Все вообще 85 тысяч страховок. Это и по ипотеке, и ОСАГО, и каска надо делать тоже один. Прикинь.
2: Не, каска тебе идет, кстати. Да? Беретка идет тебе, и каска тебе идет.
1: А, ты... Каска. Блин, короче, да, ну да, прикольная игра слов, мы поняли, да. Короче, ребята, всем тем, кто занимается страховками, ну, тем, кто оформляет и, конечно же, потом выплачивает, потому что я знаю точно, как каска работает.
2: Да, прикольнее, когда вот, когда, ну, мы заплатили, потом нам заплатили, да?
1: Ну, не прикольно, что страховые случаи наступают.
2: А потом непонятно что.
1: Не, ну да. Короче, страховщики, отдельный респект. Значит, Всемирный день охраны мест обитаний. Ну, по сути, это любое место, где мы находимся, даже курилка в вашем офисе. Тоже же место обитания. В какой-то степени.
2: Такое немножко вонючее, конечно.
1: Согласен, да, это не наша тема.
2: Но много историй там, наверное, весело.
1: Очень много историй. Про начальника прям стопудово.
2: Так, иногда просто стойте, оглядывайтесь, когда курите. Да, есть такое. Чтобы точно не было такого, что начальник стоит позади вас. День весенний на люстре.
1: Весенний.
2: Ну, это нам больше котам, если честно. Или красным трусикам.
1: А, точно, это же как раз к деньгам.
2: Если честно, какое-то очень обширное свойство имеют красные трусики на люстре. Не знаю, когда я приходила к одной знакомой так. в гости.
1: Она реально
2: вешала.
1: И у нее
2: висели, да.
1: Ты задала естественный вопрос.
2: Она это делала... Нет, я знала, для чего это, но я просто такая, я говорю, реально веришь, да, вот в это все, вот-вот. Она такая, ну а что, когда? Короче, многие верят, что так можно забеременеть. Да.
1: Ты смотри, значит, деньги, беременность.
2: Ну, лучше желательно мужика бы, вот, ну, в целом, когда, ну, должно что-то сойтись, кроме наличия красных трусов и люстры.
1: Да, слушай, прикольно.
2: Должен быть еще другой коннект, так скажем.
1: Аккуратнее, сейчас нас слушают школьники до 9 класса.
2: День любителей чеснока, давайте, перейдем к ботанике.
1: Вот, хорошо, любители чеснока, спасибо вам за то, что вы не ездите в маршрутках, да? А если ездите, то, как говорится, нафига? Мы знаем, как от вас пахнет. Вот.
2: Не надо наговаривать.
1: Че?
2: Я вчера слупила, что-то ты мне ничего не сказал.
1: Да? Ну хорошо, ты сидишь от меня.
2: Ну, либо у тебя что-то с обонянием, либо все в порядке.
1: Вот, с обонянием у меня все нормально, я обаятельный. День барсука сегодня, день также, что еще, бесшумного шляпника.
2: Георгины.
1: День Георгины.
2: День Георгин сегодня. Сегодня еще день помощника врача. А кто главный помощник врача?
1: Медсестра.
2: Медсестра.
1: Или медбрат.
2: Странно завуалировали, нет?
1: Ну да, как будто бы.
2: Можно было написать день медсестры.
1: Ну зачем говорить медсестра? Вот. Ну и день лапши сегодня, которая, возможно, на ушах висит, после того, как вы прослушали наш сегодняшний выход, посвященный календарю. Но это же все шутки.
2: Так, да, давайте к событиям их немножко есть. 6 октября 1889 года в Париже открылась знаменитая классическая кабаре «Мулен Руж».
1: Там, где ноги закидывают выше, соответственно, головы.
2: Надо уметь.
1: Да, да,
2: прикольно. Вот эти мельницы знаменитые. Так.
1: Состоялся первый полет истребитель МиГ-29, 1977 год.
2: Да, да. И, собственно, запущен нельзя грамм.
1: Да.
2: В 10-м году.
1: Прикольно.
2: 16 лет. Да, и открылся кармелит. Знаешь, что такое кармелит?
1: Нет.
2: Первый метрополитен на Ближнем Востоке.
1: Я думал, это какой-то минерал.
2: Ну, то есть не сериал, да? «Кармелита» и «Кармелит».
1: Это мужская версия, да?
2: Да.
1: Ладно, впереди, ребят, конкурс «Проще простого». Подурачимся и там тоже, конечно, желаем вам удачи в случае, если вы захотите поиграть с нами. Я еще раз напомню, номер телефона 39 101 5.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
3: 0+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
8: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Окей, ребятушки, давайте выяснять, чего, кого. Да, как обычно, два вопроса, которые я задаю для того, чтобы слегка поставить в ступор кассиров Пятерочки, да? Чего, кого? Значит, они мне задают вопрос, пакет брать будете, да? А я стою с пакетом, казалось бы, смысл, если я его уже взял. Вот, значит, что у нас есть? У нас есть номер телефона 39-101-5. Это первое, что у нас присутствует, соответственно, в наличии. Также у нас есть вопрос. Два варианта ответа к нему. И вы сможете, ну, во-первых, ответив правильно, дозвонившись до этого предварительно, забрать подарок. Вот, соответственно, переходим к третьему, точнее, к самому главному. Это подарок. Конкретно от ИП Романченко Юлии Владимировны. Безлимит на один день для одного ребенка в центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Предлагаем вам в качестве приза.
2: Космически шикарный подарок, да. Потому что там же огромное количество вообще квадратных метров, усеянных всякими разными развлечениями, аттракционными лазилками, аниматорами на квадратный метр. Поэтому там точно есть чем... Там, если честно, он про вас сильно надолго забудет.
1: Да.
2: Вы можете спокойно идти шопиться.
1: Да.
2: Оставив его там, вообще забыв официально, идти наслаждаться покупками или другими делишками.
1: Кто на связи?
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как зовут, да?
3: Александр.
1: Саш, как настроение?
3: Алло?
1: Да-да, как настроение, Саш?
3: Да, отлично.
1: Все, нормально. То есть нет смысла дальше продолжать эту беседу. Мы слышим легким эхом наши разговоры.
2: Ой,
1: поэтому...
2: надо тебе
1: да,
2: срочно.
1: Да, прибирай, пожалуйста, приемник. Ага. Вот, значит, кто-то тебе помогает, ты же наверняка в автомобиле.
3: Да, в автомобиле.
1: А кто там еще?
3: Не, никого.
1: Никого. Ну ладно, тогда получается нет смысла тем более слушать нас на радио, слушать нас в телефоне. Итак, внимание, у нас есть один вопрос, да, Дин?
2: Да. Итак, мы сегодня решили немножечко заглянуть в историю. Дело в том, что когда-то, 6 октября 1889 года, в Париже открылся знаменитый Мулен Руж, то самое кабаре.
1: Угу.
2: Давай-ка выясним, какое событие стало поводом для открытия кабаре в 1889 году.
1: Неожиданно.
2: Да, если честно, ничего не отличается от современных реалий. Mm-hmm. Если вспомнить события, которые прошли недавно. Итак, какое событие стало поводом для открытия Мулен Руж в 1889 году? Коронация Наполеона III, либо Всемирная выставка в Париже?
3: Хороший вопрос.
2: Коронация. И надо было добавить некого ивента, так сказать, да?
1: Mm-hmm.
3: Коронация или выставка?
2: Да. А я не зря намекаю на нечто похожее в современном мире.
1: Да.
3: Ну, коронации не было у нас вроде как бы давно уже.
2: Так. Значит.
3: А вот выставки. Вот выставки происходят, поэтому...
2: Выставки происходят, вот эти вот слеты всемирных организаций, вот эти всякие экономические форумы, да, на которые слетаются всякие разные девчонки.
1: Правильный ответ.
2: Вот. И...
3: И не только, да, выставка. Я думаю, что выставка.
2: Абсолютно верно, абсолютно.
1: Нормально, хорошо, справился с задачей, не без подсказок. Конечно же, а кто пойдет у тебя в Космоклуб?
3: Дочка пойдет.
1: Отлично, все шикарно. Вот слили на целый день дочку для того, чтобы потом что? Спала себе сладким сном, понимаешь ли, и просто вот это вот вечером не надо было... Так, я что сказал, надо спать уже, ты чего это, сидишь тут, давай.
2: А папка стал героем-добытчиком, да.
1: Да, прикольно. Да. Давай отметим тогда победу в эфире, прокачав название нашего утреннего шоу 3-4.
3: 3-4.
1: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
2: Без возрастных ограничений.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя!
5: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
6: Волгоград FM представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогнозы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Так, ну у меня тут чисто факт от ученых прилетел. Это такое, дальше больше, ну для разогрева даже. Значит, оказывается, шимпанзе
3: так
2: с меньшей охотой воруют еду у друзей, чем у незнакомых. Но воруют, ты понимаешь? То есть они реально, значит, наблюдали за группами шимпанзе, выяснили, что у недругов, ну то есть из других там кланов и так далее,
3: так,
2: они крали в 70% случаев, а у друзей в 61%.
3: Всего-навсего.
2: Да, и менее агрессивно. Но при этом, когда стаскивали еду у друга, жертва этого воровства сильнее злилась, но быстро отходила. Что за приколы
3: какие
2: у них там?
3: Какие тонкие у них там психологические взаимодействия.
2: И главное, ученые получили за это 8 миллионов долларов, да, на это исследование. Не, ну, в целом, если говорить про новости, которые я увидел. Во-первых, прикольно, в Евросоюзе теперь будут работать... Очевидно, ну, важные изменения с точки зрения общения с ИИшками. Тексты чат-GPT начнут помечать невидимым водяными знаками.
3: Теперь, ну, то есть в самом чате GPT, да?
2: Open
3: то есть ты когда его копируешь...
2: Будут прятать их в тексты чат-GPT и кодекс. А обнову раскатят в ближайшие недели у всех пользователей Евросоюза. Работать будет так. При проверке через API юзеры смогут определить происхождение текста. Так что бесследно использовать нейросетевой контент больше не получится. Вот такая вот история.
3: Ну, подождите, сейчас они что-то придумают. Но это чат-GPT выкатил водные вот эти маркировки. Другие-то нейросетки. А у нас есть еще что? Клод, есть Джимини, есть Дипсик. Наслаждайтесь.
2: Не, ну, понятное дело, что теперь просто, ну, наверное, скорее всего, будут меньше обращаться к конкретному представителю ИИшек, да?
3: Да. Найдут другой, и все. У меня есть хорошие новости с... Ну, как хорошие новости? Хорошая... Повод.
2: Хороший повод.
3: Давайте так. Пока это предложение, но в какой-то веке прикольное.
2: Так.
3: Нам понравится. Майские праздники хотят превратить в одни большие каникулы. У нас же всегда есть две части майских праздников. Первый майский, второй майский.
2: Да.
3: Теперь, наконец, в общественной палате предложили убрать рабочие дни между праздничными выходными, сделать отдых непрерывным. Сейчас между майскими остается несколько рабочих дней, из-за которых многие берут отгулы или отпуск, чтобы не возвращаться на работу всего на пару дней. Общественники предлагают объединить этот период за счет части выходных зимой.
2: Но
3: в целом, что, зимой мы просто сидим, едим салаты.
2: Ну, некоторые уезжают.
3: Ну, некоторые уезжают, естественно.
2: Да, поэтому непонятно, что это, хорошо или плохо.
3: Но мы работаем, поэтому нам все равно.
2: Да.
3: Майские, лучше объединить майские, мы там все уедем.
2: Да, ну, если говорить про, опять же, новогодние праздники, то, блин, не знаю. Как будто бы действительно уже привыкли к тому, что дней 10 мы реально зимой. А что, нельзя где-то еще взять? Ну, там, какие-нибудь из других календарей, может быть, из календаря мая взять какие-то выходные дни. Ну, и так бы заменить рабочие дни между майскими.
3: А что мы там, День Конституции отдыхаем, по-моему, да? 12-е какое-то.
2: Ну, не, у нас есть, получается,
3: вот
2: 4 ноября, потом 12 июня.
3: Да, вот эти единичные туда заберите.
2: Да, ну, в принципе, да, как будто бы единичные дни праздничные, они так сильно не влияют на нас, да, вот нам бы... Они, конечно, дают возможность выдохнуть, вдохнуть, вдох, выдох, и мы опять играем в любимых. Извините. Что-то понесло.
3: Т9 вспомнил.
2: Да, Т9 вспомнил, да, потому что Т9 мне помогает еще и правильно писать. Значит, ладно, впереди у нас второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Будет интересно, оставайтесь с нами.
3: Посудачим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Твое время.
1: 8 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. В Госдуме предложили штрафовать и блокировать сайты, объявлений и соцсети на незаконную рекламу. Нелегальные кредиты, продажу дипломов, криминальные услуги, мошенничество. Для этого планируется внести изменения в закон об информации и КОАП. Инициатива включает обязательную перемодерацию по перечню запрещенных категорий, штрафы, сопоставимые с нарушением закона о рекламе, блокировку при повторных нарушениях и обязанность площадок передавать надзорным органам данные об авторах объявлений, пишет ТАСС. В Волгограде с 5 по 19 октября пройдут общественные обсуждения проекта реконструкции 400-метрового участка улицы Новороссийской от Кубанской до Невской в центральном районе. Расширение двухполосной дороги, чья проектная пропускная способность составляет 6 тысяч автомобилей в сутки, невозможно из-за существующей застройки. Вместо этого проект предусматривает реконструкцию инженерных сетей, а также нежилого здания для мелкого ремонта автомобилей и заправки электромобилей. Кроме того, в границах проектирования появится 114 дополнительных парковочных мест. До конца текущего года в Волго-Ахтубинской пойме начнется расчистка километровой протоки к затону Грязный. Сейчас идет поиск подрядчика. Проект включает очистку русла, геопластику дна и укрепление берегов. Завершение работ запланировано в 2028 году. Это улучшит качество воды и экосистему территории. Работы ведутся в рамках системы и программы обводнения региона, стартовавшей в 2014 году. За это время восстановлено 102 объекта, а сейчас по нацпроекту «Вода России» строится еще 39 сооружений. В Волгоградской области запустили сервис 112 ВО, которым пользуются уже почти 1500 человек. Приложение позволяет вызвать экстренные службы одним нажатием. Диспетчер автоматически получает координаты, медданные и фото пользователя даже без интернета. Также в сервисе доступны инструкции по безопасности, карты укрытия и экстренные оповещения. Проект реализуется по инициативе губернатора Андрея Бочарова в рамках цифровизации региональной службы 112, которая ежегодно обрабатывает более 1,5 миллиона вызовов. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер. Реклама.
4: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Да, друзья, всем еще раз доброго утра мы желаем. 8 часов 6 минут в Волгограде. Вторник сегодня 6 октября. Хорошая погода за окном. О погоде, кстати, мы...
3: Будь здоров, обязательно вот. Поговорим.
2: Да, это что такое, аллергия продолжается, что ли, не могу понять. Это, ну, как, правду говорю, правильно?
3: Олег намекает, что на нем тоже можно тестировать препарат от аллергии на березе, который тут сенсационно вышел.
2: Да, конечно, это круто, да, ребятки, мы тут, он вышел, вот, а куда вышел, непонятно, где покупать-то его, скажите, точные адреса. Значит, мы точно знаем адрес той самой клиники, где мы побывали, друзья, клиника «Мать и дитя», маршала Аркасовского, дом 62, это в Волгоград-Сити. Слева от центрального входа вы увидите вывеску и, соответственно, что, заходите, если хотите улучшить свое здоровье, особенно в период или до момента.
3: Да, если вы планируете заводить детей.
2: Да.
3: Клиника «Мать и дитя» Волгоград, я напомню, это ведущий медицинский центр, который специализируется на процедурах ЭКО, акушерстве, гинекологии и репродуктивном здоровье. Именно они помогают парам обрести счастье родительства и, соответственно, заботиться о женском и мужском здоровье. И, смотрите, там, во-первых, присутствует, нас заводили, ну как заводили, дали подсмотреть. Святая святых, современная эмбриологическая лаборатория, команда опытных врачей Волгограда, именно они обеспечивают как раз-таки высокие шансы на успешное зачатие и здоровую беременность. Кстати, действуют разного рода акции сезонные. Да, скидка 50% на анализы перед ЭКО для пары. Соответственно, до 31 октября нужно успевать, можно, да, 50% получить скидки на комплекс анализов при подготовке к процедуре ЭКО для супружеской пары. И, соответственно, чекап для женщин также со скидкой 50%, также до 31 октября.
2: Да, имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Если что, видеоролик можно будет посмотреть на стене группы ВКонтакте «Волгоград ФМ». Ну, а лучше, конечно же, сходить самим и вот свое здоровье...
3: Проверить наши слова.
2: Проверить, да. Значит, что у нас есть в этом часе? О погоде, как я уже говорил, мы поговорим. «Живи с этим» рубрика такая специальная для тех, кто любит интересные факты. Конкурс «Навигатор» и, ну, наша любимая же тоже сенсационная история, связанная с какими-то новостями, которые несут какие-то курьезы в себе. Все это будет, плюс хорошая музыка. Короче, стартуем с «Самарной в мире». Шоу.
3: 3-4, погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
7: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
8: Без возрастных ограничений.
9: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
10: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
12: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
13: Узнай, что мы проверили на этот раз.
12: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград ФМ».
14: Плохого не посоветуем!
15: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
16: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
2: Спасибо тебе, осень, и конкретно респект октябрю, который продолжает традицию сентября. Мол, чуть-чуть холодно дал вам, показал, что я уже другой месяц осени, но все равно пока тепло. Вот, соответственно, насколько, мы выясним прямо сейчас.
3: Итак, друзья, в Волгограде прямо сейчас за окном царит ясная погода, ясная, солнечная. На данный момент плюс 10. Что касается погоды, которую мы ожидаем днем, мы поднимем уровень нашего балдежа до плюс 20. Ночью, понятное дело, столбик термометра опустится до отметки в плюс 10. Завтра в среду также ясная солнечная погода, при этом плюс 21 днем на пике, ночью до плюс 11.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
6: Тебе в «Золотой дракон».
7: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
6: «Золотой дракон».
8: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
6: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: на Волгоград FM.
1: Ну, погнали, ребятулечки, вы мои. Прямо сейчас будем что-то такое интересное изучать. Точнее, мы уже изучили. Осталось только пересказать, как вот прям в школе. Итак, внимание, к доске идет Дина Косичка.
2: Так, ну, возможно, кто-то следит за Лигой наций, да? Сейчас идет, по-моему, там где-то по спортивным каналам.
1: Может быть, такое, да.
2: Футболяо, очередной чемпионат. Поэтому я решил приурочить к этому событию свой футбольный факт. Со времен выступлений за Наполи Диего Марадонна, помним?
1: Да.
2: Диего Марадонна не платил крупные налоги. Скандальчики имелись, конечно, в этом плане за его плечами. Его задолженность достигла практически 40 миллионов евро. Какая колоссальная сумма. Да. Из-за этого во время визитов в Италию у него каждый раз изымали периодически какое-то имущество. То есть, например, в 2006-м часы Rolex, в 2009-м серьгу, все это продавали на аукционе. И, соответственно, хоть как-то, видимо, пытались погасить его задолженность. Прикол. По налогам. Какая проблема была его посадить? У меня вопрос.
1: Да, тоже не могу понять, да.
2: Обычно эта схемка работает. Как только грозишь уголовным делом, куда-то в СИЗО запер, сразу находятся деньги, чтобы заплатить налоги.
1: Да, и это они еще его футболки не продавали.
2: Да.
1: Ладно, значит, прикольно, движемся дальше от современности, ну или почти современности, к дореволюционной России.
2: Да.
1: Там базовое жалование тайных сотрудников полиции, то есть доносчиков, составляло 30 рублей в год.
2: В год?
1: 30 рублей в год.
2: Это же...
1: Ценным кадрам платили и больше. И в особых случаях сумма доходила до 30 тысяч рублей в год. Но она всегда была кратно 30.
2: Угу.
1: Причина этого нигде...
2: 30 серебряников.
1: Нигде не была зафиксирована. Аналогия с Иудой и 30 серебряниками, конечно, была всем понятна. Это был принципиальный, прикинь, заход. Вот такая вот история. То есть с эксотом, да? Точнее, не с эксотом, да. Не секретным сотрудником, а, по сути, стукачам. Угу. Фактически платили именно вот в таком формате. Обидненько, как будто бы немножечко...
2: Хотя никто не повесился там.
1: Деньги-то не пахнут. Походу, никто. Короче, живите с этим теперь.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе. На Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова, 77А.
3: УАО РЖД предлагает к продаже нежилые здания площадью до 412 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8-937-631-8730.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
6: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
10: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. Сити Боулинг.
1: Да, друзья, это 8 часов 39 минут. Это Волгоград ФМ, это 6 октября, и это конкурс «Навигатор». У нас есть с вами возможность пообщаться, конечно же, по телефону 39-105. Этот номер пока неизменный. Ну и, соответственно, звоните. Что мы имеем? У нас есть же еще и приз. И, конечно же, человек, который хочет этот приз отобрать. Напоминаю, что у нас сертификат в боулинг на 1 час, которым можно воспользоваться с понедельника по четверг, от ИП «Меликян» Эдгара Сережаевича «Сити Боулинг». «Мармелад». Или там, например, Европ Сити Молл.
2: Да, приходите обязательно на команду до 6 человек. Можно поиграть часочек за наш счет. С кайфом провести время. Тем более погода переменчивая. Сейчас вот опять холода вернутся. И, естественно, мы знаем, что в теплом помещении отдыхается гораздо веселее.
1: Да. Напомню еще раз. Номер телефона 39-105. Это тот самый номер, по которому можно дозвониться. Либо мы играем иногда еще и с нашими, например, мессенджерами 927-522-1015. Там можно просто оставлять сообщение с ответом. Кто первый оставляет правильное сообщение, тот и получает приз-подарок. Ну и, соответственно, можно вот прямо сейчас попробовать ответить на вопрос, который мы зададим. Конечно же, надеемся, что по карте вы ориентируетесь вполне себе. Имеется в виду карта Волгограда, а не... Король Бубей. Вот, давайте начнем движение. Какой-то вопрос задаем, либо дозвонись, либо, соответственно, напиши ответ в мессенджеры 927-522-1015, ну, либо 3975, звонок. Итак, я могу задать вопрос?
2: Да, пожалуйста.
1: Смотри, просто, какая улица есть в Волгограде?
2: Ну-ка.
1: Ну, давайте, прежде чем все-таки зададим этот вопрос,
2: кто-то появился?
1: У нас на...
2: Доброе утро! Кто-то сейчас с лестницы падал. Да. Алло.
3: Алло.
1: Да, привет, кто это?
3: Здравствуйте, Максим.
2: Макс, ты жив, здоров, все нормально?
3: Все отлично.
2: Там какая-то странная прелюдия была из-под звучки, как будто ты кубарем летел с лестницы.
1: Да, либо уронил телефон.
3: Нет, на машине ехал, вот сейчас припарковался.
1: Хорошо, все. Тогда, получается, мы
2: это
1: с тобой...
2: Это была контактная парковка,
1: есть контактная ощущение. Парковка, да. Давай так, смотри, мы сейчас просто... Первый вопрос я задам. Смотри, какая улица есть в Волгограде из трех, которые я озвучу? Смотри, благопристойная, благодарная или благодатная?
3: Так, наверное...
1: Ну, тут,
3: либо как... первая, либо третья. Третья, наверное.
1: Третья. Благодатная. Приняли твой вариант ответа. Пусть это будет правильный. Ну, ты же сказал, и мы подыграли. Вот, недалеко от пересечения 3-й Продольной и улицы Неждановой.
2: Так, я предлагаю немножко выбраться за пределы нашего города, отправиться в область. Так как мы сегодня отмечаем День Георгин, давайте-ка выясним, где есть, существует, точнее, Георгиновая улица.
1: Георгиновая улица.
2: Прикольно. Да. В Светлоярском районе. Мы районами берем, чтобы поселки совсем, возможно, сложно будет опознать. Берем районами. В Светлоярском районе, либо в Городищенском районе, либо в Дубовском.
3: Дубовский, наверное.
2: Угу. А ты вот разве не помнишь, вот если брать в городе какой у нас самый цветущий район, так скажем, с цветущими улицами?
3: Городище.
2: В городе у нас какой? Вот это какое направление, как бы? Вот какое направление?
3: Не типа, помню.
2: На
3: даже.
2: Север, на юг, на запад, на восток.
3: Наверное, на юг.
2: На юг? Значит?
3: Значит, тут, от которого первый был какой-то...
2: Светлоярский район.
3: Точно, Светлоярский. Точно.
2: Именно там, в СНТ-Химик, Червленовском сельском поселении. И вот притаилась улица Георгиновая вообще.
1: Нормально. Нормально. Фух. Хорошо.
2: Пора выбираться обратно в город, Олеж. Нам в области трудно.
1: В области трудно. Тогда сейчас в городе будет не очень легко. А какая улица есть в Волгограде? 15-я, 16-я или 17-я?
3: О, сложно, конечно. Давайте будет...
1: Ну-ка, давай. Ну, как обычно.
3: Так.
1: Как обычно сейчас мыслит любой нормальный человек. Давай.
3: 15-я.
1: Ну, нет, подожди. Нормальный человек как мыслит обычно?
3: Он нормальный?
1: Да, он выбирает, соответственно, что... Зала.
3: 17-е.
1: 17-е, да.
2: Золотую середину выбирают.
3: А, там 16-е.

0: Акция была, по-моему, точно забыл, что связь прерывалась.
1: Да, правильный ответ какой?
0: 16.
1: Ну ладно, приняли.
2: Вы прибыли к месту.
1: Нормально, поздравляем, почти, почти без каких-либо оговорок. Да, конечно, нормально, на тоненького прошел.
3: На тоненького прошел жирными подсказками.
1: Да, пускай будет так. Давай отметим победу в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4.
0: И... 3-4.
1: Ну, что, слился на 4.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Пора зажигать! Сити-боулинг в ТРЦ «Европа Сити-молл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в Сити-боулинг. Телефон 56 86 86.

0: Реклама. Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
1: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Рация» «Бурляск» 61-28-56.
2: Категория 0+.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
7: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в Экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
8: 0+.
9: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
10: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
11: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
12: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
13: Телефон 60 99 44.
11: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Итак, ребятушки, есть, короче, у нас любители кей-поп. Да, есть такие люди, которые прям фанаты вот этого всего. Это целая индустрия.
3: Там много айдолов.
2: Айдолов, да, там, конечно же, есть большие деньги на концертах. Вот. Ну и, соответственно, есть такая группа, называется Playv. Playv.
3: Так.
2: Значит, огромное количество фанатов у нее присутствует, но участники Playv существуют как цифровые аватары. Что-то мне это напоминает группу The Gorillaz.
3: Да.
2: Помнишь, такое было?
3: Да, да.
2: Вот. Но за каждым персонажем стоят реальные исполнители.
3: А, все-таки они.
2: Ну, то есть реальные исполнители есть. Которые управляют, соответственно, вот этим самым своим цифровым аватаром через motion capture. То есть реально существующее еще и движение. Да, ну, то есть, ну, по сути, как будто бы такой мультяшный, ну,
3: как
2: персонаж.
3: Как шоу-аватар на НТВ, правильно?
2: Да, типа того. Поэтому, значит, естественно, поклонники у этой группы знают о том, что, значит, есть конкретное здание, где есть конкретные люди, которые конкретно относятся к группе Playv. И стояли, ждали. Несколько часов прождали. И в итоге вынесли картонки, на которых нарисованы эти самые аватары. Пронесли мимо фанатов. Вот, ну и типа, вот вам, пожалуйста, вот ваши кумиры. Все. А они стояли, хотели увидеть реальных людей. В итоге им их не показали. Но мне кажется, тогда бы как бы вся магия этой группы бы развалилась.
3: Ну, а Гориллаз же показали себя же?
2: В итоге потом, да, по-моему.
3: Когда-то
2: показались.
3: Ну и глюкоза когда-то же была тоже.
2: Да, глюкоза тоже взяла, сперла эту историю. Вот. Но в итоге получается, что торжественно пронесли мимо толпы. Люди, конечно же, порадовались. Поснимали это на видео, эти картонки. Мол, типа, как же здорово, что все мы здесь сегодня, ну, собрались.
3: Вот, а музыканты в итоге ночевали в офисе из-за них, да? Правильно я понимаю?
2: Ну да, походу,
3: потому
2: им даже
3: выходить был не вариант.
2: Не удалось выйти, да, из этого самого здания.
3: Кофе вот так никто и не попил.
2: Да.
3: Так, у меня есть новость следующего характера. Для кого-то она покажется возбудительной.
2: Так.
3: Поэтому вы скажете, хорошо, что это не у нас в стране. В Польше начали штрафовать водителей за моргание фарами встречным водителям.
2: Ой-ой-ой.
3: Причем вычисляют это таких помощников.
2: Это беспредел.
3: Вычисляют таких, так сказать, помощников с помощью дронов. Квадрокоптер замечает, кто моргает встречному потоку, предупреждая о полицейском посте. А дальше нарушителя уже встречает другой патруль. Итог, штраф 200 злотых, это около 4000 рублей. Ну, немало.
2: Ё-моёшечки моё, а вот это беспределище какое, а.
3: То есть надо теперь только, надо какие-то другие сигналы заводить.
2: Да.
3: Ну, потому что если ты реальными глазами будешь подмигивать, вряд ли заметно.
2: Я помню, как...
3: Доставайте картонку просто.
2: Хоп. Я помню, как я подмигнул гаишникам, которые ехали мне навстречу. Я не сразу понял, что это гаишники, что-то просто мигал там просто всем, знаешь, такое. А потом смотрю, и гаишники мне в ответ, проезжая мимо, тюнь-тюнь, тоже типа, это мы, все нормально. Едем к своим на смену, которых ты спалил. Короче, как-то так. Не, в целом, передаем, конечно же, привет всем сотрудникам ГАИ Волгограда. Мы считаем, что наши сотрудники Волгограда и Волгоградской области самые добрые, самые порядочные, самые, вот, ну, самые смелые. Да, правильно.
3: Поэтому не останавливайте красный чинган, когда увидите там Олежа.
2: Да.
3: Мастер
2: Николай 783, Валентина Олег, 134 РУС. Короче, всем хорошего настроения. Переходим к третьему часу утреннего шоу.
3: 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Твое время 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
2: Информационный конвейер.
3: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодзина. В эфире новости. Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия, уступая только ЮАР и опережая Зимбабве, а также находится на второй строчке в рейтинге стран-добытчиков этих металлов. Крупнейшие месторождения платиноидов расположены в Красноярском крае. За первые 9 месяцев текущего года суммарный прирост запасов составил свыше 12 тонн, в основном за счет переоценки палладия в Волговском месторождении в Свердловской области. При этом новых крупных открытий в текущем году не было, а у аукциона на платиноиды пока не запланированы, пишет ТАСС. 10 октября в Волгограде после матча 13-го тура Лиги Пари между Ротором и Ульяновской Волгой болельщики смогут уехать со стадиона Волгоград-Арена на двух дополнительных электричках, назначенных по информации Волгоград-Транспригород. В 19:40 с нижней платформы Мамаева-Курган отправится поезд номер 6339 до станции Шпал-Пропитка, который пропустит остановки Дворец спорта, Волгогресс, завод имени Кирова и лесобазу. В 19:56 с верхней платформы Мамаев-Курган в сторону Волжского уйдет электричка номер 6437 и 6438, которая не будет останавливаться на станциях. Оба состава проследуют по ускоренному расписанию. С 12 по 18 октября Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» проводит всероссийскую акцию «Музейная неделя», в рамках которой участники специальной военной операции и члены их семей могут бесплатно посетить главные исторические экспозиции города-героя, включая музей-панораму «Сталинградская битва» и залы мемориально-исторического музея. Инициированная в рамках программы президента России по адаптации бойцов к мирной жизни, акция включает бесплатные групповые экскурсии, помогающие узнать о подвиге защитников Волжской твердыни. А подробности можно будет уточнить по телефону Волгограда 55-01-51. 16 октября Центр «Мой бизнес» в Волгоградской области бесплатно обучит предпринимателей применению нейросетей для подбора персонала, оценки компетенций, построению бренда и профилактики выгорания. В программе разбор архитектуры управления, привлечение молодых специалистов и интерактивная бизнес-игра. По словам представителя Центра Николая Буренко, ИИ и забота о команде становятся ключевыми компетенциями бизнеса и превращаются в стратегического партнера. Подробности можно узнать по телефону 8 800 302 3203. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Насыщенным обещает быть этот час утреннего шоу 3-4. С вами все так же парочка весельчаков, Дина Косичкина
3: и Олег Шарапов.
2: Именно в таком составе мы выезжали в центр Волгограда в свое время. Ну, буквально не так давно. Конкретно побывали мы в Волгоградский пуховый платок. Вот такая вот точка на карте на правах рекламы ИП Ефименко Анатольевна. Речь идет про тот самый проект «Креативный драйвер», в рамках которого снято уже не одно видео.
3: Да, на Советской 17 находится вот там, где был бывший МАН, вот этот здоровый центральный павильон.
2: Да.
3: Если вы заходите туда, в центральный вход, поворачиваете налево.
2: Лево,
3: да. Налево и практически сразу упираетесь в него, в этот прекрасный магазин, где, во-первых, вас ждут очень радушные сотрудники, которые всегда рады помочь, предложить как новинки, так и зарекомендовавшие себя популярные модели. Между прочим, все там сделано руками волгоградских, соответственно, производителей, да, волгоградских мастеров, будь то вязаные изделия из козьего пуха из Урюпинска, так и платья шитые есть, там всякие разные головные уборы. Олег на себя примерял. Кого же ты мне напоминал-то, господи, в твоем чудном билетике? Ну, понятно, что сын художника, безусловно.
2: Да.
3: Если бы на него еще чихнуть побелкой, то французский мим, ему там батона наперевес не хватало,
2: да,
3: тоже немножко. Вот. Обязательно, во-первых, заглядывайте к нам в группу ВКонтакте, чтобы посмотреть этот ролик, похихикать над нами немножко. Мы там насыпали контента и шуток. Ну и, конечно, приходите в Волгоградский пуховый платок для того, чтобы порадовать себя либо своих родных подарком чудным, либо, если у вас есть ребята, друзья, родственники из других городов, то это шикарный подарок вот прям от сердца Волгограда.
2: Такая еще одна визитная карточка нашего региона, друзья. Ну и, конечно, у нас есть визитные карточки нашего эфира, друзья. Все-таки утреннее шоу 3-4 славится своей рубрикой «Встречка», которая случится совсем скоро. Вместе с Александром Морозовым окунемся в мир автомобилей. Также будет прогноз погоды, конкурс под названием «Откуда звук» и рубрика «Сенсация с курьезами». Также ждите хорошей музыки. Музыкальный редактор обещал нас чем-то удивить. Он говорит: ребята, сегодня будет сенсация в музыкальном плане на нашем эфире, на нашем волне. Да, я такой: блин, ну вообще классно же.
3: Мы в томительном ожидании.
2: Да, ну-ка покажи-ка нам, что ты могешь, как говорится. Вот, а он говорит: я могну, говорит, мол, типа, короче.
3: Ну такие треки будут, да, для зумеров тоже.
2: Стартуем прямо сейчас. Ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: УАО «РЖД» предлагает к продаже водонапорную башню площадью до 32 квадратных метров по адресу: город Волгоград, улица имени милиционера Буханцева, 48. Начальная цена 5 444 913 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
7: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспозиции.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация» «Бурляск». 61-28-56.
1: Категория 0+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-40.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Давайте о погоде замолвим словечко. Итак, друзья, что ждет нас в ближайшие сутки в погодном плане?
2: Итак, в Волгограде уже плюс 14, за окном ясная погода. Осадков сегодня не ожидается. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 21, ночью до плюс 10. Завтра в среду ожидается примерно такая же погода, что по температуре воздуха днем до плюс 21, ночью чуть теплее до плюс 11, и также ясно.
0: Волгоград ФМ. Утренняя шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Можно приемник убрать, слушаю вас.
4: Владею манжара. Все нравится, так. Шумку сделал. Ну вот отсюда слышу, что это не Вольво, не Вольво. Ну, у меня никогда не было Volvo, а у вас наверняка было. Вот в чем разница, объясните.
5: Слушайте, ну, скажем так, некоторые технологические особенности есть. Да, это, конечно, не Volvo, но инженеры там приложились. И вот мы были на презентах первых манжариков, и тугелы приезжали презентовать 50 на 50, то есть китайский представитель и кто-то из инженеров-шведов. Потому что там как бы есть разработки, но, к сожалению, допустим, там те же системы досконально скопированные полного при там, кое-какие особенности настроек и так далее, это уже другой, это самобытный автомобиль. А вы мне скажите, а в чем такая прелесть Volvo? Вот у меня был 90-ик, ну, развалилась половина автомобиля, но задний привод отказался включаться вместе с насосом за 75 тысяч рублей в первые же 5 лет эксплуатации. Ну, как бы, и чё? И вот где эта хваленность? Ну, металл? Ну, окей. Ну, безопасность? Ну, окей. Сказать, чтобы это было супер надежно или там супер комфортно? Все хорошо, нормально. Дизеля? Вот это, пожалуй, единственное, что я бы выделил. Вот если бы у китайцев были такие дизеля, как D5, например, я дальше даже не знаю, кто бы что там сделал против них. Потому что, но для них дизель не в приоритете, потому что для них в приоритете гибриды и электрички. Что касается платформ, очень много схожих решений. Я даже знаю людей, которые первые тугелы разбирали, половину рычагов с них снимали для того, чтобы поставить на свои вольвешники. Но, опять же, вот случае с Манжаро есть ряд странных решений, которые для меня до сих пор являются непонятными. То есть на первых версиях, мы помню, обсуждали то, что внутри стакан с пружиной натирает арку. Ну, то есть какие-то вещи, которые приходилось дорабатывать по-живому. То есть они торопились выпускать. Вот меньше спешки с обновлениями, и тогда все будет норм. Манжаро мне нравится. Это лидер, признанный у себя сейчас в этой ценовой категории. Мало кто может такими продажами похвастаться. Это заслуживает похвалы. Но минус, вот для меня лично, мы просто ездили относительно недавно в длительную командировку на этом автомобиле, достаточно большой расход. Я ожидал, что будет меньше.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Да, привет. А
4: подскажите, пожалуйста, что можно подобрать? Вообще есть возможность подобрать что-нибудь из кроссоверов за 1,5 миллиона, наверное?
1: Ну, конечно, есть. Но просто это будет уже не сильно свежий вариант, либо не сильно быстрый. Но вот, например, недавно совсем товарищ у меня покупал за эти деньги реношную платформу. Мы выбирали между Каптюром и Дастером, потому что там жена была против Дастера, но он все-таки выбрал Дастер, потому что ему надо было по работе. Также в этот бюджет мы смотрели кроссоверы 2-литровые максимум, но более пробежные, корейского производства. Они были уже такие, достаточно потертые. Жена еще хотела у него купить Жука. Это тоже туда же попадало, но с существенным пробегом. Нашли один полуживой Кашкай. Тоже была такая, как бы, ну, пограничная тема. Поэтому подобрать можно, но придется ковыряться достаточно долго.
4: А из китайцев нечего подобрать, да, за такую цену?
1: Да почему? Есть. Просто есть же люди, которые до сих пор считают, что не-не-не-не-не, я лучше вот старым, потертым, с пробегом 170 тысяч японцы поезжу, чем брать вот этот Китай. Правда, в одном случае в их словах есть.
5: Да, это может быть более проверено, пользуясь спросом на вторичке и так далее, но это большие пробеги. И с этими большими пробегами все равно придет фактически износ самой платформы. Все равно будут меняться какие-то вещи и навесное, и так далее. Да, у китайцев есть тоже определенные вещи, которые связаны с удешевлением на вторичном рынке, отсутствием некоторых позиций заказных и многие другие нюансы. Но даже более-менее свежие, там, я не знаю, тот же «Москвич», прости господи, он же Джак. Можно же заказать за эти деньги, даже просто найти, на, вот они вот так продаются.
4: Вот пару вариантов китайских, это каких можно подобрать?
5: Слушайте, ну самые живучие на вторичке, вот мы опять же смотрели, Джионы те же самые, почему бы нет? Ну там будет не полтора, 1,6, 1,7 я бы прогнозировал для более-менее нормального варианта. F7 Mix, это хавейловские продукты, тоже себя зарекомендовали нормально, я не скажу идеально, нормально. Еще Ченганы, те же самые, 35-ки, 55-е, которые первого поколения приходили. Да, вот они как раз в пределах от полутора до двух, в зависимости от состояния и пробега.
4: Я понял, спасибо.
5: Спасибо и вам, удачи, благодарю вас за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
6: 0+.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на

0: набрали, будет достаточно. Носим мой.
1: В кавычках, да, вот этот иишный ваш, вот этот ваш иишный. Угу. Да, вот эта иишница вся, вот это надоело мне. Угу. Значит, в очередной раз в России, значит, теперь уже, значит, этот ИИ торжествует, потому что он снова обманывает людей.
0: Ну-кась.
1: Что? Второй том «Мертвых душ» Николая Гоголя, значит, ИИ, что, взял...
0: Написал?
1: И написал. Вот, короче, даже троечнику известно, что Гоголь сжег этот второй том, да, своей поэмы.
0: Ну, вообще, он зажигательный, конечно, мужчина.
1: Да, до нас дошли лишь отдельные черновые фрагменты глав. Но, если можно снимать ролики, переделывая классические произведения, то почему бы не сделать что? Книгу. Ну и, короче, пиарщики одного из банков зеленого с помощью своей ИИ-языковой модели сотворили книгу «Мертвые души. Точка, второй том. Точка, возрождение». Как будто бы
0: я
1: название.
0: Я правильно понимаю, там с пасхалочками на Сбербанк онлайн, да? Ну, что-то
1: наверное,
0: такое.
1: Да. Алгоритм обучали, в том числе и на академическом собрании сочинений писателя, то есть просто взяли его слог.
0: Загрузили.
1: Да, загрузили все дела. Создатели заявили, что над творением работали также историки, литературоведы, лингвисты, инженеры. То есть, видимо, все-таки, значит, видимо, редактировали как-то, да? А еще отметили, что получившийся материал не оригинальный текст Гоголя. Да ладно, серьезно? Однако сформирован по законам гоголевского повествования. Ну и все вот эти длинные тире тоже сделали короткими. Короче, получается так, друзья, что вот было бы прикольно, если бы с помощью всяких технологий они оживили Гоголя.
0: Да.
1: И тот уже сам бы написал. Тогда это было бы близко к естественному, правильно же?
0: Да, абсолютно верно.
1: Но не к естественному отбору, как будто бы.
0: Так, значит, смотрите.
1: Да.
0: У меня новость следующего характера. Если вам после этой новости, после новости Олега не захотелось фигануть каре...
1: Изменить что-то в своей жизни, да, хорошая отсылка, да.
0: Да, да. То давайте мы классику обсудили. У меня тоже классика, так. Но для миллениалов.
1: Классика для миллениалов.
0: Гарри Поттер, Олег.
1: Гарри Поттер.
0: Гарри Поттер, Олег. Мы ее любим. Нейросеть не переписывала. Нейросеть обычно справляется шикарно с фанфиками.
1: Ага, да, да.
0: Так. С этими чудными видеороликами из Дермионы и так далее. Значит, эта новость, с одной стороны, тебе понравилась?
1: Сразу скажу, может, ты видел один, да. Просто тебе нужно было это. Маги из Хогвартса, и там показывают дагестанских спортсменов.
0: А, маги.
1: Маги из Хогвартса, и там прям вот реально есть кадры со всеми. Там и Хасбик, там и, значит, Хабиб Нурмагомедов. Ну, короче, прикольно выглядит. Маги из Хогвартса.
0: Ну все, мы больше никого и не знаем, да,
1: да,
0: в целом.
1: По сути, все. Да, что еще? Да,
0: да, значит, Гарри Поттер. Тебе, с одной стороны, эта новость понравится, потому что это связано с нашей любимой с тобой вселенной. С другой стороны, не понравится, потому что это связано с пивом. Сливочное пиво, как в Гарри Поттере, теперь можно заказать на маркетплейсах, потому что Балтика выпустила безалкогольную версию напитка волшебника.
1: Осуждаем.
0: Дроп.
1: Осуждаем.
0: Ящик из 12 банок обойдется примерно в 1300 рубликов. Угу. Как раз можно успеть запастись к сериалу от HBO.
1: Да.
0: Акцио ящик.
1: Да. Зачем назвали это пиво? Можно было назвать там сок, напиток. Да, потому что...
0: Ну, там же оно и в... Там было сливочное пиво.
1: Да, тоже бесит, да. Зачем там называли так?
0: У школьников,
1: да, у школьников, в столовой. Вот. Ну, на самом деле, мы знаем, что есть некоторые страны, в которых школьникам до определенного времени давали даже винишко. Такое тоже было. Прикинь, нормальные были уроки после этого.
0: Церковно-приходские, я правильно?
1: Не-не, реально, прям школы.
0: Воскресные школы какие-то.
1: Прям реально школы, я тебе говорю. Потом на дыбы, может, в рубрике «Живи с этим» в следующем часе.
0: Это школа знаменитой, нет?
1: Знаменитые пьяные дети, бегающие.
0: У них отдельные уроки обращения гражданам без 5-10 красно-белого, правильно, до открытия?
1: Прикольно.
0: За 10 минут до.
1: Да.
0: Типа, уважаемый мадемуазель, разрешите обратиться.
1: Обращение в алкоголиков за 10 лет обучения. Короче, ребятки, всем хорошо.
0: Распределительная шляпа отправляет тебя на теплотрассу,
1: да.
0: Либо...
1: Ну, кстати, ни одного моего друга...
0: В аптеку за боярышником.
1: Эта шляпа отправила
0: в Азкабан, ты
1: Азкабан,
0: хотел сказать,
1: да, допустим. Всего. Короче, будет... все, хватит уже по этому поводу, значит, фантазировать. Впереди 4-й час утреннего шоу.
0: 3-4.
1: Продолжим общение и там.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Интерьерные кровати и модульные диваны от Wessen Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wessen Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.
2: Твое время.
4: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: новостей ООО «Рострубосталь».
1: Информационный конвейер.
2: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. В Госдуме предложили предоставить педагогам-пенсионерам в России право на льготное санаторно-курортное лечение, но не реже одного раза в год, по аналогии с военными пенсионерами, закрепив это в законе об образовании в РФ и предусмотрев финансирование из федерального бюджета. По словам парламентариев, сейчас единой федеральной гарантии для учителей нет, а их труд связан с высокой эмоциональной нагрузкой и хроническими заболеваниями. В Госдуме предлагают выдавать путевки по медицинским показаниям с учетом стажа, отдавая приоритет педагогам со стажем более 25 лет, а для пенсионеров старше 80 лет предусмотреть возможность сопровождения. В воздушной гавани Волгограда 6 октября произошел сбой в расписании из-за ограничений в московском аэропорту Шереметьево, введенных после атаки украинских дронов на столицу. В результате были отменены 6 рейсов в Москву, которые должны были прибыть в аэропорт Сталинград в 9:30, 12:10 и 13:55, а также перенесено время вылета этих бортов из Волгограда. Кроме того, задерживается прилет самолета из Москвы. Он приземлится в 13:40 вместо запланированных 9 часов. В Еланском районе Волгоградской области завершен капитальный ремонт 4-километрового участка трассы Елань-Водопьяново-Березовка, связывающая село Водопьяново с райцентром. Дорожники заменили полотно, обустроили инфраструктуру примыкания, установили знаки, элементы безопасности и нанесли новую разметку. По данным администрации региона, за последние 10 лет в области построено и реконструировано свыше 5000 километров дорог. На текущий год запланировано обновление еще 255 километров в рамках задач по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, поставлена губернатором Андреем Бочаровым. Заведующий кафедрой патофизиологии ВУЛГМУ профессор Родион Кудрин занял первое место в номинации «Научная космическая фантастика» 9-го международного конкурса «Кубок Брэнбери». Жюри оценивало работы 247 писателей из 9 стран. Награду принесет рассказ «Биорегенерация о жизни в подземных бункерах после ядерной зимы 2064 года». Произведение вошло в авторский сборник Кудрина «Ядерный постапокалипсис». Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
3: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Так, друзья, мы движемся в направлении завершения нашего эфира. Осталось немного, уже каких-то 50 там с чем-то минут. Вот, мы готовы вам рассказать много прикольных, интересных историй. Одна из них, это, конечно же, в рамках нашего тест-драйва поездка в то самое место, где, возможно, и вы в том числе в скором времени будете. Я говорю про улицу маршала Рокоссовского, дом 62, клиника «Мать и дитя» для всех тех, кто хочет, соответственно, подготовиться к непосредственно беременности и родам, кто хочет подготовиться к тому, чтобы быть максимально здоровым.
3: Да, если вы не только за способы повесить красные трусики на люстру, да, но и все-таки за докмет, то мы знаем, куда проложить, да, вам маршрут.
2: На правах рекламы тест-драйв, филиал ООО ХВН, город Волгоград. И, соответственно, прямо сейчас рассказываем о том, что же из себя представляет клиника «Мать и дитя». На самом деле это целая сеть, получается.
3: Там. Да, это федеральная сеть по разным городам, по всей стране. Волгограду тоже повезло. Здесь тоже есть ведущий медицинский центр, специализирующийся на ЭКО, акушерстве, гинекологии, репродуктивном здоровье. Специалисты клиники «Мать и дитя» с удовольствием помогают парам обрести счастье родительства и, конечно же, заботиться о вашем женском и мужском здоровье.
2: Да, кстати, напоминаю, что там помимо, естественно, всех моментов, связанных с беременностью, то есть как раз вокруг женщин все должно крутиться, нет, врачи, конкретно руководитель клиники, нам рассказал о том, что и мужчины не просто могут, но и обязаны
3: да,
2: проходить там, конечно же, обследование, то есть давать анализы, там есть врачи, урологи, андрологи, которые помогут вам непосредственно подготовиться к важному событию в вашей жизни. Ну, а что касается нас, друзья, мы готовы к событиям того часа, который ждет нас всех. У нас тут и прогноз погоды.
3: Сенсация, и конкурс нейрокод.
2: И рубрика «Живи с этим».
3: Абсолютно верно, все имеется. Ну, конечно же, отличная подборка музыки, которая украсит, я уверена, предстоящий, ну, у кого-то уже продолжающийся рабочий день этого вторника.
2: Короче, стартуем. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
7: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград ФМ».
9: Плохого не посоветуем.
5: Спонсор — филиал ООО «ХАВЕН», город Волгоград.
10: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
2: Прямо сейчас поговорим о погоде, друзья. Прогноз на ближайшие сутки расскажет нам Дина Косичкина.
3: Прогнозирую. В Волгограде ясная погода, уже плюс 15, ничего себе для октября. Осадков сегодня еще не ожидается. Дует юго-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду, днем плюс 20, ночью плюс 10. Завтра в среду ожидается также ясная погода, при этом плюс 21.
2: Жарко.
3: Очко, господа, да. Плюс 20, погодное.
2: Да.
3: Синоптическое. И плюс 11, это что у нас, барабанные палочки?
2: Класс, да.
3: Какие еще ассоциации?
2: Вот мы и опустились до этого дна. Ладно, мы поняли. Спасибо, Дина, больше тебе микрофон не включаем.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Фух, успели.
6: Что успели?
5: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
6: Так рано?
5: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Да, друзья, это конкурс «Нейрокод». Мы, конечно же, рады вам что? Подарить классный подарок в нашем конкурсе. Напомню, что ИИ песня переделалась, соответственно, специально под формат радиостанции. Мол, типа, это же должна быть музычка, поэтому именно с музычкой, с песней по жизни, но с текстом загадки мы врываемся в этот конкурс. У нас есть загадка, которую нужно отгадать. Что-то там загадано сегодня. Ну и, соответственно, какой приз мы отгадываем. Дим, ты знаешь?
2: У нас на кону билеты на матч Ротора.
1: На матч Ротора билеты?
2: Да, на ближайший, который состоится буквально вот-вот-вот-вот на днях.
1: То есть ты открыла текст и видишь его, соответственно, перед глазами.
2: Фигу.
1: Два билета на матч, соответственно, Ротор, футбольный клуб «Волга». 10 октября в 17:00 для лиц нуля плюс, соответственно, для всех. Всем болельщикам напоминаю, что сыграет у нас на нашей Волгоград-арене с футбольным клубом «Волга» наш любимый «Ротор». Отложи все дела, естественно, приходи на стадион, поддержи любимый клуб. Еще раз напомним, два билета просто так отдаем вам. Ну, как почти просто так, понятно, что не просто так. 39-101-5. Можно прямо сейчас дозвониться, если есть желание оказаться в прямом эфире с нами. Можете даже привет кому-нибудь передать. Вот, абсолютно бесплатно можно воспользоваться нашим эфиром.
2: Бухато.
1: Да.
2: Бухату.
1: Хотите там предвыборный какой-то текст, может, озвучите там?
2: Ну, если вы очень запоздалый кандидат.
1: Для следующих выборов. Не, может, имеется в виду там, хотите попросить прощения у своей второй половинки за что-то там, понимаешь ли, не сделанное вовремя, да? Может быть, там забыли подарок подарить на день рождения, вот решили там, например, взять и прямо в эфире просто извиниться.
2: Извиниться, да.
1: За плохой поступок.
2: А могли бы, конечно, что-то купить, да? Но
1: да.
2: Можно же в прямом эфире.
1: Можно в прямом эфире бесплатно извиниться. Да, вот такая история у нас такое тоже было не раз.
2: Ну, если честно, тут даже мы осудим.
1: Согласен. Да. Короче, либо номер телефона 39-101-5, либо у нас есть Макс Телега 927-522-101-5. Там тоже можно писать сообщение. Еще раз говорю, первый, написавший правильный ответ, получает приз. Два билета на «Ротор». Прямо сейчас ставим вам 20-секундный буквально музыкальный отрезок. В нем есть текст. Текст — это загадка. Отгадайте, что загадано. Если вы успеете дозвониться в рамках этого музыкального, так сказать, произведения, ну, с натягом, конечно, можно сказать, что это произведение, но все же, то звоните по номеру 39-101-5. Погнали! We are gangsta.

0: знаю, довольно сложная загадка, конечно, если честно, даже я не могу понять, о чем идет речь. А вот есть люди, которые пытаются нам написать правильный ответ в наш Макс и Телегу. Вы, конечно, молодцы, друзья, но пока мимо, мимо. И вот сейчас тоже мимо.
1: Подумайте.
0: Подумайте.
1: Подумайте хорошенько. Да. Может быть, воспользуйтесь, опять же, помощью нейросети, чтобы справиться с нейросетью. Да. И отправляйте на 927-522-101,5 свой правильный ответ. И тогда два билета на ротор точно окажутся в ваших руках.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
2: 0+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
11: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: собирают людей, ведут их там. Человек мячик потерял и глаз.
1: Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль-Курорт».
4: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о том, нужно ли менять или ремонтировать стартер или генератор. Вообще, рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. Задаются вопросом ремонтировать, отправляться в магазин за новым. Попробуем разобраться в этом вопросе. Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем старт-стоп, устроены довольно просто, ну и не имеют особо принципиальных отличий от своих предков. Однако, прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправна. Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на этот узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодные мосты, статорная обмотка и так далее. Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или, например, антифриза. В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, например, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго, особенно зимой, перегревают его в попытках пустить мотор. В случае ремонта, как правило, все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфичных нюансов касательно их установки. При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте – это экономическая целесообразность. Чаще всего крест на восстановление узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находится исключение. По большей части это касается именно генераторов. Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля чаще всего. Например, для генераторов многих моделей концерна Volkswagen, Jaguar, Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Вывод прост. Чтобы сэкономить и не попасть впросак, изучайте вопрос по стоимости деталей и считайте их с учетом работ. В случае с премиальными моделями чаще выгоднее менять весь узел на новый, а не ремонтировать. Ну а если хочется побороться и знаете специалиста с руками, готовы ему заплатить, то вперед!
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: что, почувствовали магию? Леди Гага снова произнесла свое абракадабра, и раз половины вашего рабочего настроя как не бывало. А вот бы эти заклинания реально работали в жизни, да? Шепнул тихонечко над отчетом абракадабра, и все сделано. Зарплата пришла, начальник внезапно в отпуск уехал, но, увы, пока эта магия работает только на наших ногах, которые сами начинают, ну так, слегка пританцовывать, вопреки здравому смыслу. Так что не расслабляемся, держим волшебные палочки наготове, переходим к следующим 30 минутам этого музыкального часа. Фастбу, Оливия Дин и Доминик Файк. Продолжение, оставайтесь с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и ФМ.
2: Реклама.
3: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
6: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: что любишь.
1: 101.5. Твое время.
2: 12 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. В Госдуме предложили штрафовать и блокировать сайты объявлений и соцсети на незаконную рекламу. Нелегальные кредиты, продажу дипломов, криминальные услуги, мошенничество.

0: общества. Для этого планируется внести изменения в закон об информации и КОАП. Инициатива включает обязательную перемодерацию по перечню запрещенных категорий, штрафы, сопоставимые с нарушением закона о рекламе, блокировку при повторных нарушениях и обязанность площадок передавать надзорным органам данные об авторах объявлений, пишет ТАСС. В Волгоградской области запустили сервис 112ВО, которым пользуются уже почти 1500 человек. Приложение позволяет вызвать экстренные службы одним нажатием. Диспетчер автоматически получает координаты, медданные и фото пользователя даже без интернета. Также в сервисе доступны инструкции по безопасности, карты укрытия и экстренные оповещения. Проект реализуется по инициативе губернатора Андрея Бочарова в рамках цифровизации региональной службы 112, которая ежегодно обрабатывает более 1,5 миллиона вызовов. До конца текущего года в Волго-Ахтубинской пойме начнется расчистка километровой протоки к затону Грязный. Сейчас идет поиск подрядчика. Проект включает очистку русла, геопластику дна и укрепление берегов. Завершение работ запланировано в 2028 году. Это улучшит качество воды и экосистему территории. Работы ведутся в рамках системы и программы обводнения региона, стартовавшей в 2014 году. За это время восстановлено 102 объекта, а сейчас по нацпроекту «Вода России» строится еще 39 сооружений. В Волгограде с 5 по 19 октября пройдут общественные обсуждения проекта реконструкции 400-метрового участка улицы Новороссийской от Кубанской до Невской в центральном районе. Расширение двухполосной дороги, чья проектная пропускная способность составляет 6 тысяч автомобилей в сутки, невозможно из-за существующей застройки. Вместо этого проект предусматривает реконструкцию инженерных сетей, а также нежилого здания для мелкого ремонта автомобилей и заправки электромобилей. Кроме того, в границах проектирования появится 114 дополнительных парковочных мест. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Это Хьюджел, Фрэнк Монтана и Дэвид Гетта с композицией «Shine» в эфире Волгоград FM. И вот слушаешь такие треки, ловишь себя на мысли. Эти парни искренне верят, что жизнь — это такая, знаете, бесконечная вечеринка при 30 градусах тепла. Никакой серости, никаких луж, только идеальный сияющий глянец. И, честно говоря, это отличная анестезия. Не надо искать тут глубокий смысл или пытаться построить песню по своей будни. Вот просто на 3 минуты отключаешь голову, даешь басам немного встряхнуть мысли, и все, едешь дальше. По вторнику, сегодня 6 октября, напоминаю. А впереди у нас группа One Republic, Give Me Something. Лирик появится с треком Out in Античная Кэти Перри заглянет на огонек, и на закусочку Джоэл Кори Whisper. Это Волгоград FM. Делай громче.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
2: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя!
4: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
9: Плохого не посоветуем.
10: Спонсор — филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
11: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 100.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 10.
1: Реклама.
3: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а том-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: Chapel Roan желают кому-то удачи в эфире Волгоград FM. Какой-то детке. Good Luck Baby называется композиция. А вот краснодарская художница Мария Вяльшина решила удачу не ждать и отправилась по всему югу. Кстати, если драма в треке Chapel показалась вам слишком острой, переключаем фокус на акварель. Она как раз ложится мягко и без драмы. С сегодняшнего дня и по 15 ноября в музейно-выставочном центре Красноармейского района открывается ее персональная выставка. Мария пишет: абсолютно все, что цепляет, улицы, люди и наши с вами городские пейзажи тоже туда же. Всего там целых 500 акварелей. Представляете масштаб, это же сколько воды и краски ушло. А вот 10 и 11 октября она лично проведет мастер-класс по скетчингу, так что если давно хотели научиться делать быстрые наброски, а не просто скетчи, в блокноте во время долгих сезонов, ищите подробности в соцсетях художницы и заглядывайте на выставку. Ну а мы летим далее по волнам Волгоград FM, Нептуника. Впереди What If.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе. На Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова, 77А.
5: УАО РЖД предлагает к продаже нежилые здания площадью до 412 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
11: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +20, ночью до +20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Саш, здравствуй. Ты можешь мне объяснить саму причину? То есть у меня во владении два автомобиля. X-Trail с двухлитровым атмосферником и Amoda C5. То есть я уже неоднократно звонил там по C5, спрашивал. Так вот, с вопросом, почему турбированный 1.5 двигатель на

0: моде, ест больше значительно бензина, чем двухлитровый атмосферник в X-Trail'е.
1: По я, какой-то честно говоря,
0: причине, и вот сейчас вот это самое, и у знакомых тоже есть Cherry 7 Pro с таким же двигателем, он тоже жалуется на высокий на расход. То есть в городе в пределах 15, вот так вот.
1: Но это зависит все-таки больше от режимов вождения. Я объясню. 70% успеха в экономии топлива зависит от того, как вы нажимаете на педаль газа от перекрестка до перекрестка. Увы и ах. Турбированные моторы, как правило, ниже показатели по расходу показывают на длительные дистанции, то есть когда вы выезжаете за город и считаете смешанный цикл. Но когда вы будете замерять его в городских условиях, к сожалению, расход будет не такой щадящий. И еще один нюанс. Если мы берем за образец, вот для меня интересные, это ваговские моторы турбовые, которые чиповались классно и расходовали относительно всех остальных немного, то здесь, во-первых, и технологически пока этот продукт не дотягивает до того уровня, чтобы говорить о серьезной экономии. И второе, они сами признаются, что да, они хотели бы, чтобы их машины расходовали меньше, но это совсем другие деньги при разработке силовых агрегатов. Пока по факту выглядит вот как. Открываешь капот китайского автомобиля, видишь там, допустим, какой-нибудь мотор, к примеру, от CR-V старенькой, на которой навешана турбина, поменен впрыск и так далее. Да, там, допустим, мотор посажен на цепь и тому подобные вещи. И понимаешь, что расходовать-то он сильно мало не будет. И чудес не будет, да, пока не вкладываются миллиардные бюджеты в разработку новых силовых агрегатов. А для Китая бензин, скорее всего, не в приоритете, потому что не та энергоресурсная страна. Я думаю, что нас с вами не ждет революции в плане расхода именно на азиатском автопроме. Но это пока мой прогноз. Пока они сосредоточены на теме гибридов и электрического транспорта. Для них это приоритет, и это понятно всем уже.
0: Ну, я просто, да, это я вот услышал, и, ну, просто так вот для вас, для слушателей. Бывает так, то, что мы частенько докатаемся за город на Амоде с семьей, потом это на X-Trail'е. Так вот, при скорости 110 км в час, ну, такой с крейсерской, чтобы не нарушать там и не правила, ничего, на X-Trail'е, на 600, ну, то есть у меня еще на механике она, вот, 18-й год, она где-то к 6,2-6,7. На Амоде, вот, ну, опять же, с такой же с загрузкой, ну, на вариаторе, у нее, ну, выходит около 8,5. Это все это на трассе. Вот таких же режимах. Вот я говорю, для что у меня просто в голове пазлы так вот, ну, так и не складываются из-за того, то, что это, в принципе, турбированы, а это обычно с атмосферником. И атмосферник ест намного опять меньше, же, чем...
1: Я понимаю, вы повторяетесь, повторю. И я свою мысль. Тут же еще влияет и трансмиссия, то есть там на вариаторе она сильно мало-то и не будет жрать. Это на роботе еще как бы там можно изгаляться и позадавать вопросы. С вариатором она однозначно будет проигрышнее в плане расхода. Тут гадалки не ходи. Он постоянно вращается, соответственно, жрет топливо. Ну, там в среднем на литр как раз полтора больше. Спасибо большое за статистику. Благодарю. Хорошо, у нас спасибо. Время закончилось.
2: Да.
1: Удачи, друзья. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград FM. I

0: Альберт Брайс с треком Wild в наших колонках. Название переводится как «дикий», хотя в современных реалиях понятие дикости сильно изменилось, да? Раньше дикостью считалось там поехать в тайгу без карты, укротить медведя, а сегодня вот настоящая, так скажем, дикая дичь – это когда ты умудрился не пролить ни капли на свою белую рубашку в утренней тряске, там, в троллейбусе или в автобусе, или когда на важный вопрос в мессенджере тебе ответили за вот пару секунд, а не через 3 дня. А вот это реально дикие истоки цифровых джунглей. Выпускаем своего внутреннего дикаря на волю и летим далее. Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизарро, Айова Мы, а также Шакира и Берна Бой. Далее по курсу.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставрополь.
2: Реклама. 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
3: Без возрастных ограничений.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
7: 0+.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
12: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
13: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
14: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 10.
1: Реклама.
3: Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о том, нужно ли менять или ремонтировать стартер или генератор. Вообще, рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. Задаются вопросом ремонтировать, отправляться в магазин за новым. Попробуем разобраться в этом вопросе. Даже современные генераторы и стартеры

0: заточенные под работу систем старт-стоп, устроены довольно просто, ну и не имеют особо принципиальных отличий от своих предков. Однако, прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправна. Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на этот узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодные мосты, статорная обмотка и так далее. Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или, например, антифриза. В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, например, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго, особенно зимой, перегревают его в попытках пустить мотор. В случае ремонта, как правило, все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфичных нюансов касательно их установки. При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте – это экономическая целесообразность. Чаще всего крест на восстановление узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находится исключение. По большей части это касается именно генераторов. Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля чаще всего. Например, для генераторов многих моделей концерна Volkswagen, Jaguar, Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Вывод прост. Чтобы сэкономить и не попасть впросак, изучайте вопрос по стоимости деталей и считайте их с учетом работ. В случае с премиальными моделями чаще выгоднее менять весь узел на новый, а не ремонтировать. Ну а если хочется побороться и знаете специалиста с руками, готовы ему заплатить, то вперед!
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова. Реклама.
2: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
3: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
2: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Звонки и Ася поют «Лети», и вдохновение действительно уносит куда-то ввысь. А вот краснодарская художница Мария Вяльшина решила не просто летать в облаках, а отправиться в реальное путешествие по югу и запечатлеть все, что цепляет глаз. Если после этой песни вам тоже захотелось эстетики и такого легкого творческого полета, ловите отличный план. С сегодняшнего дня и по 15 ноября в музейно-выставочном центре Красноармейского района проходит ее персональная выставка в экспозиции 500 акварелей с улицами, людьми и пейзажами, включая самые красивые уголки нашего с вами города. Ну а для тех, кто хочет не просто смотреть, но и творить сам, 11 и 10 октября Мария проведет мастер-класс по скетчингу. Все подробности ищите в соцсетях художниц. Ну а мы не приземляемся, летим далее по эфиру Волгоград FM. Уоринер и Лорен, Let Me Forget You, а еще акцент сэр Миша Миллер, Don't Leave.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так. Реклама.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

Доминик Файк выдал такую уютную и лайтовую историю, что под нее так хочется включить режим легкой грусти, завернуться в плед, ну и повспоминать старое, былое. Но раз уж мы заговорили о прошлом, точнее я, то, друзья мои, ловите трек, который моментально перенесет вас на 15 лет назад. Помните то время? Кнопочные телефоны, передача треков по их порту, школьные дискотеки, ну и искренняя уверенность, что взрослая жизнь — это сплошная романтика и тусовки. Так вот, сдуваем пыль с воспоминаний, на связи нулевые, зажигаем под легендарный ностальгический хит группы September Satellite.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 15 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Кибермошенники придумали новый способ обмана россиян. Теперь они поздравляют их с днем рождения, присылают сообщения якобы от мобильного оператора с теплыми словами и прикрепляют к нему ссылку, перейдя по которой можно получить подарок в виде пополнения счета. Ссылка эта ведет на поддельный сайт, который почти не отличается от настоящего. Здесь мошенники предлагают пополнить счет телефона, обещая увеличить сумму в 2 раза. И все деньги в случае пополнения уходят им, пишет «Комсомольская правда». В Волгограде задержали мужчину с сим-боксом. Оборудование использовалось для незаконного телефонного трафика. Задержанному 28 лет, он входил в организованную группу. Оборудование было обнаружено во время обысков в съемных квартирах. Следствие возбудило уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. О начале отопительного сезона сегодня сообщили власти Урюпинска. Он стал вторым городом в регионе, где постепенно начнут подключать батареи. В администрации городского округа пояснили, что открыли отопительный сезон в относительно теплые дни, чтобы была возможность наладить отопление поэтапно и избежать рисков скачков давления и, как следствие, возможных аварий. Ранее власти Волгограда сообщили о подтопке соцобъектов с 1 октября. У смертельной вакцины «Мультикан-8» 20-й серии, после которой собаки получали тяжелейшие осложнения, некоторые умирали, был поддельный паспорт качества. По факту возбуждено уголовное дело. Ранее в образцах 20-й серии обнаружили живой вирус болезни «Ауэски». Это доказывает связь между массовой гибелью собак и применением препарата, сообщили в Россельхознадзоре. Серию изъяли из оборота. В конце августа число жертв поддельного препарата приблизилось к 300, напоминает газета.ру. Российского актера Юру Борисова могут снова номинировать на «Оскар». На этот раз за роль в полнометражном фильме «Искусственный» режиссера Луки Гауданьина. Картина официально выйдет в России. Доллар 84,93, евро 95,33.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как 1, 2, 3. 1. Современное оборудование. 2. Профессиональные офтальмологи. 3. Всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза. Улица Базарова, 20. Телефон 52-92-92. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: знаете, если задуматься, трек «Феникс» от Marshmello и Portugal The Man — это же буквальный гимн каждого, кто пытается собраться силами в разгар рабочей недели. «Феникс» сгорает и встает из пепла красивым огненным птицам. А мы просто пытаемся восстать после очередного утреннего будильника, который сжигает последние нервные клетки. Ну, согласитесь, когда в ушах вот такой бит классный, чувствуешь себя как минимум легендарной вот той самой птицей, а не просто человеком, который ищет, куда опять делись ключи. В общем, восстали из пепла, отряхнулись и помчались далее по волнам Волгоград FM. Впереди у нас Dua Lipa, Training Season. Benson Boone тоже появится. Sorry, I'm here for someone else. И раньше всех BTS Swim.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: УАО «РЖД» предлагает к продаже водонапорную башню площадью до 32 квадратных метров по адресу. Город Волгоград, улица имени милиционера Буханцева, 48. Начальная цена 5 444 913 рублей. Информация по телефону 8 937 631 8730.
5: Приглашаем за новинками! Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
8: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Type.
1: Прогноз погоды на Волгоград FM.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +20, ночью до +20.

0: Сити аккуратно напоминают нам про самопознание и осознанность. Идея хорошая, только вот полная осознанность посреди рабочего дня – штука коварная. Стоит только вот на секундочку остановиться и глубоко задуматься о своем месте во Вселенной – все. Пиши пропало, ушел в себя, что называется. Так что давайте без перегруза осознанно сдержим ровно на том уровне, чтобы не, чтобы что-то не перепутали, да? Движемся далее. Хью Джилл, Фрэнк Монтан и Дэвид Гетто, Shine, также появится Диваг, Slow Down и раньше всех Jonas Blue, Girl.
1: Волгоград и Ставрополь.
2: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
3: 0+.
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
9: Санаторий «Баскунчак», ООО «Руссоль Курорт», лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 52%, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 21, ночью до плюс 11.
1: Реклама.
3: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а том-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о том, нужно ли менять или ремонтировать стартер или генератор. Вообще, рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. Задаются вопросом ремонтировать, отправляться в магазин за новым. Попробуем разобраться в этом вопросе. Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем старт-стоп, устроены довольно просто, ну и не имеют особо принципиальных отличий от своих предков. Однако, прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправна. Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на этот узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодные мосты, статорная обмотка и так далее. Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или, например, антифриза. В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, например, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго, особенно зимой, перегревают его в попытках пустить мотор. В случае ремонта, как правило, все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфичных нюансов касательно их установки. При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте – это экономическая целесообразность. Чаще всего крест на восстановление узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находится исключение. По большей части это касается именно генераторов. Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля чаще всего. Например, для генераторов многих моделей концерна Volkswagen, Jaguar, Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Вывод прост. Чтобы сэкономить и не попасть впросак, изучайте вопрос по стоимости деталей и считайте их с учетом работ. В случае с премиальными моделями чаще выгоднее менять весь узел на новый, а не ремонтировать. Ну а если хочется побороться и знаете специалиста с руками, готовы ему заплатить, то вперед!
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Fastboy трек Music Sounds. Максимально прямолинейное название, да, музыка звучит. Вот казалось бы, капитан очевидность. Оля, но если задуматься, в этом и весь, в этом и есть весь кайф радио. Покуда музыка действительно звучит из колонок, жизнь идет по плану. Работа работает, пробки рассасываются, ну а проблемы хотя бы на пару минут отходят на задний план. Главное, чтобы звук был погромче, ну а настроение поувереннее. А мы поддерживаем эту простую философию и крутим правильную музыку далее. Это Вунград FM. Не забывайте слушать нас онлайн на нашем официальном сайте vungradfm.ru. Ну а впереди Two Colors, Cheat Codes и Train, а также группа Реальта.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: УАО РЖД предлагает к продаже нежилые здания площадью до 412 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
10: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: сочный замес в треке «Азизам», что на персидском примерно как переводится «дорогая» или «милая». Так что если вдруг Эд решит запеть на русском, мне кажется, следующий хит точно будет называться «Зая» или «Душа моя». И вот на этой прекрасной, почти романтической ноте мой эфирный марафон на сегодня все. Думаю, что честно отрулил смену, выдал вам максимум отличного настроения и с чистой совестью уступаю микрофон. Прощаюсь с вами до завтра. Встретимся в среду в это же время на той же волне. 101.5, ну вдруг вы забыли. А пока желаю всем просто лютейшего, крутейшего и максимально кайфового вечера, вкусного ужина, естественно, свободных дорог без пробок, ну и чтобы ни один рабочий чат не посмел потревожить ваш покой. До завтра, ребятушки. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
5: Категория 0+.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
6: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
7: Новый автомобиль надо. Без пробега, без этого недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
8: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60-99-44.
7: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-40.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. На госуслугах скоро появятся красные и зеленые кнопки против мошенничества. Первая позволит пользователям сообщать банкам и полиции, а также операторам связи о подозрении на мошенничество. Зеленая кнопка будет существовать как механизм отмены красной. Агентство ТАСС ссылается на материалы форума «Цифровые решения». Ранее в Минцифры заявляли, что красная кнопка от мошенников на госуслугах должна начать работать уже до конца этого года. Аварию на водоводе устраняют на юге Волгограда. Порыв произошел в районе улицы Вучетича, однако в зоне отключения оказались сразу 5 улиц, а также проспекты Канатчиков и Героев Сталинграда, пишет «Высота 102». В концессиях водоснабжения сообщили, что ремонт на аварийной трубе в Красноармейском районе завершается, и водоснабжение восстановят в ближайшие часы. В Волгоградской области живут более 2500 поклонников спортивного туризма. С начала года они приняли участие в категорийных походах, соревнованиях по спортивному туризму, туристических слетах и семинарах, пишут новости Волгограда. Очередные региональные соревнования в начале октября принимал Камышин. Мероприятия проходили в рамках чемпионата и первенства Южного федерального округа. На матче Россия-Нигерия ждут до 40 тысяч зрителей, заявили в Российском футбольном союзе. Вместимость стадиона в Нижнем Новгороде более 41 тысячи зрителей. Очередная товарищеская игра сборной России состоится сегодня. Начало матча в 7 вечера по Москве. Напомню также, в минувшую субботу сборная России в Екатеринбурге обыграла в товарищеском матче сборную Намибии 6-0. Официальный доллар на сегодня 84.93, евро 95.33.
3: Информационный конвейер. Реклама.
1: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Женя с композицией «Дракула» встречают нас в этом вечернем эфире очень сильно, да, в тему, во всю вот эту сумеречную. Но давайте честно уже признаем, все видели новости про то, что «Сумерки» идут в кино. Все, мне кажется, уже многие, как минимум, если вдруг, да, не сходили, то точно запланировали себе какой-нибудь просмотр. Обязательно, да, кто-то этой осенью увидит их по телевизору, мне кажется, ну, 100% они должны там быть. Кто-то увидит в интернете их. В общем, никому не избежать всей этой вампирской тематики. Так, ну а в студии, кстати, я, Виктория Сотникова. Если вдруг кто-то не узнал, да, кто-то первый раз почему-то тут оказался, мы здесь с вами каждый будний вечер встречаемся с 5 до 7, радуемся прекрасной музыке, болтаем тут, ну и что-нибудь интересненькое у нас тут явно всегда происходит. Но впереди, кстати, уже послушаем Ванти, Йови, Ника, Филатов и Карас и Деннис Фёрст. И через пару минут Френч Монтана и Макс Би порадуют нас песней «Ever Since You Left Me». Поэтому не переключаемся, я совсем скоро к вам вернусь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс».
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
11: Плохого не посоветуем.
12: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
13: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.
14: I went deaf on the bitch.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 52%, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +21, ночью до +11.

0: только что радовало нас. Ну и, конечно, по праздникам, да, пробежимся. Что же у нас есть сегодня? А у нас есть, да, вампирская тематика нас настолько не оставляет, что буквально сегодня праздник – День любителей чеснока. Поэтому, ну, если вдруг вы любите, порадуйте себя обязательно. Есть еще День лапши, да, не отходим далеко от еды. Потом, что у нас? У нас повод пересмотреть «Алису в стране чудес», потому что праздник – День безумного шляпника сегодня есть. Дальше – День благодарности большим размером. Ну, тут, да, может быть, у вас вы умеете делать очень большое спасибо. Да, может быть, вы умеете делать очень большие подарки. В общем, вот такой интересный праздник. Есть еще сегодня день «Приди, возьми это». Поэтому сходите, возьмите. Потом день барсука. И что? Ну, я думаю, самое интересное все мы прошли. А так, есть, конечно, день страховщика еще, день тренера. Ну, много чего интересного. В общем, но самый-самый топ, да, мы разобрали. Вот я не могу. Праздник день весенний на люстре. Это прям то, что мне не хватало лично. Вот. А вам, мне кажется, точно не хватает музыки. Впереди слушаем Offenbach, Justin Jesse, Baby Rex и David Guetta. И через пару минут Джоэл Кори радует нас композиция Whisper. Поэтому слушаем и радуемся.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5. Реклама.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
2: 0+.
3: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
4: Без возрастных ограничений.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
7: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
11: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Нет, Богдан Медведев радовала нас только что. И, кстати, у меня есть киноновость. Если вдруг вы любите ужастики, если вдруг вы очень любите творчество Стивена Кинга, то по нему вышел новый сериал. Причем вышла новая адаптация романа Кэрри. И те, кто уже посмотрел, остались максимально им довольны. Отмечается, что эта история напоминает «Милые обманщицы», «Ривердейл», если вдруг вы смотрели. Ну, это такая подростковый, мы понимаем, сериал получился. Но в целом, если вдруг, да, для вас это любимая история, да, почему бы и не посмотреть? И очень интересно, да, например, как взрослая аудитория прокомментирует. И отдельно, да, сказали, что заслуживает похвалы игра Саммер Хауэлл. Она исполнила роль Кэрри. И ее эмоции хочется им верить. И также о главной героине зрители отзываются, что хотят сопереживать. И действие истории происходит в наше время. Над Кэрри издеваются в школе, но затем она открывает в себе способности к телекинезу и решает отомстить. Полностью, да, первый сезон выйдет 7 октября, поэтому тут вот буквально осталось совсем чуть-чуть. И, да, если вдруг вы посмотрите, обязательно напишите, расскажите, что и как. Я уже себе поставила его в план. Ладно, прервемся на музыкальную паузу. Впереди нас ждет Шабузи, Маркдан, Джованни Ричи и Даррен Хэйс через пару минут будет петь композицию «Strange Relationship». Так что не переключаемся.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM. Реклама.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
9: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
10: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
9: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях.

0: и для предпринимателей. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: твое время. 18 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Роспотребнадзор заявил о готовности помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. В санитарном ведомстве уточнили, что в Соединенных Штатах значительно осложнилась ситуация по кори. Так, в Пенсильвании на фоне вспышки этого заболевания зарегистрировали 4 смертельных случая, а в штате Нью-Йорк из-за кори объявлена чрезвычайная ситуация. Более 200 соцобъектов в Волгограде подали заявки на старт отопительного сезона. Документы поступили в администрацию, начиная с 1 октября, и работы по запуску отопления уже идут, пишет «Высота 102». Старт отопительного сезона до его официального начала позволяет обеспечить комфортное пребывание детей в школах и садиках, а пациентов в больницах и поликлиниках, добавили в администрации. Болельщиков в предстоящие выходные после матча «Ротора» снова развезут бесплатные электрички. На Волгоград-арене клуб принимает ульяновскую «Волгу» в субботу, 10 октября. Матч начнется в 17:00. После окончания игры поезд до шпала пропитки отправится с нижней платформы Мамаева-Кургана в 19:40, а электричка в направлении Волжского с верхней платформы Мамаева-Кургана отойдет в 19:56, пишет КП «Волгоград». Российские туристы стали больше экономить на новогодних путешествиях. Отдыхающие стараются выбирать более бюджетные отели, либо сокращают продолжительность туров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на участников туристического рынка. Продажи новогодних туров при этом уже стартовали. Их сроки сравнимы с предыдущими годами. Среди наиболее популярных пляжных направлений лидируют Египет, Арабские Эмираты, а также Таиланд и Турция. Кроме этого, вырос интерес у россиян и ко Вьетнаму. Официальный доллар на сегодня 84.93, евро 95.33.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Робинс, композиция «Let Me Forget You» встречает нас в 7:00. Мы тут с вами снова, да, встречаемся. Если вдруг вы куда-то отходили, если вдруг вы только пришли, то я вас очень сильно приветствую. И если вдруг кто-то почему-то не знает, как меня зовут, то здесь в студии я, Виктория Сотникова. Мы с вами слушаем, наслаждаемся прекрасной музыкой, да. Конечно же, если с вашим настроением вдруг произошла какая-то беда, мы его спасаем. И если вдруг вы как-то замерзли, да, погода такая синяя, вас пробрала до дрожи, то мы тут с вами все вместе в такой теплой и уютной атмосфере еще и согреваемся. Вот впереди можно активно потанцевать, да, и почувствовать жар весь, да, от музыкальных нот, потому что нас ждет Naked и Portugal The Man, Медуза и Хенрико Мамил. Ну и через пару минут просто душераздирающая композиция, прекрасно, Айова и песня «Мы». Так что слушаем.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация» «Бурляск». 61-28-56.
6: Категория 0+.
7: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград FM».
9: Плохого не посоветуем.
10: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
11: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 52%, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 21, ночью до плюс 11.
1: Реклама.
3: Фу, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, этот день для вас будет связан с важными открытиями, получением ценной информации. Тельцы, вы очень амбициозны и не желаете довольствоваться малым. Признание ваших заслуг, пусть даже не совсем искренне, вот что сегодня вам совершенно необходимо. Близнецы, день важных встреч, произвести хорошее впечатление на окружающих будет непросто. Но если вы приложите усилия, то справитесь с этой задачей. Раки, у этого дня есть масса плюсов. Как только вы беретесь за какое-нибудь дело рядом, сразу оказываются люди, готовые вам помочь. Львы, вы легко сходите с людьми и завоевываете их симпатии. Вашими союзниками могут стать даже те, кто до последнего времени поддерживал ваших недоброжелателей. Девы, вы удивляете окружающих нестандартными решениями и необычным взглядом на вещи. Весы, вероятные конфликты из-за денег, даже незначительная сумма может стать причиной ссоры с кем-то из коллег, знакомым или другом. Скорпионы, как бы ни развивались события, вы не теряете оптимизма и уверенности в себе. Ваша жизнерадостность заразительна, вы легко находите общий язык с коллегами. Стрельцы, вы добились бы многого, если бы сосредоточились на деле. Но сегодня представители знака куда больше волнуют не успех как таковой, а признание окружающих. Козероги, этот день складывается неудачно, вам предстоит заниматься решением проблем, возникших не по вашей вине. Водолеи, неплохой день, несколько снижен жизненный потенциал, поэтому стоит беречь силы и избегать чрезмерных нагрузок. И рыбы, неплохой день, хотя и не слишком многообещающий, не стоит рассчитывать на выдающиеся профессиональные достижения. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Клок-клок пели композицию Born Again. И тоже есть одна у меня киноновинка. Значит, выпустят дораму для работяг. Они говорят, что это будет такая смесь игры в кальмара и разделение, но про подработку для неудачников в долгах. И здесь идеальная работа, это так называется, да, эта дорама, расскажет про парня, который отчаялся в попытках заработать денег и отдать долги. И тут ему предлагают подозрительную работу, но нужно продержаться всего лишь одну смену за бешеные деньги. Но, конечно же, это оказывается ловушка. И премьера уже вот совсем близко, 30 октября. Поэтому, если вдруг, да, вам нравятся очень азиатские сериалы, вам очень нравится, как они делают, и вам интересно посмотреть что-то про работу, да, что-то не про свою, то почему бы и нет, да, как вариант такой, ну, неплохой. Вот. Ну, а если вдруг вы любите музыку, то впереди слушаем Сайдерленд, Майли Сайрус и Хану Болейн с композицией «Teardrop» через пару минут. Ну, а я рекомендую вам вообще никуда не уходить, потому что вы не успеете моргнуть, я уже вернусь.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
6: Без возрастных ограничений.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: композиция Fever Dream от Алекса Уоррена только что нас радовала. И мы с вами на этой композиции уже подходим к концу этого часа, а точнее к концу нашего всего вечернего эфира. Времени остается буквально тут на пару композиций. Ну и нам с вами прощаться нужно. До завтра. Кстати, завтра нас ждет Рябцев фэшн-шоу, поэтому обязательно, да, в 17.00 включаем Волгоград FM 101.5. В целом можно слушать его с самого утра. Там утром много всего интересного. Розыгрыши, конкурсы, Дин с Олегом. Поэтому можно с ними зарядиться на классный день, ну а с нами потом уже уходить приятно в отдых и узнавать много чего интересного, стильного и модного. Так, все, ладно, я желаю вам хорошего вечера, говорю всем пока-пока, ну и впереди послушайте Зиверт и Эмбер Сити, через пару минут Алан Волкер и Мик композицию Dancing in Love будут исполнять для вас.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 19 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. На госуслугах скоро появятся красные и зеленые кнопки против мошенничества. Первая позволит пользователям сообщать банкам и полиции, а также операторам связи о подозрении на мошенничество. Зеленая кнопка будет существовать как механизм отмены красной. Агентство ТАСС ссылается на материалы форума «Цифровые решения». Ранее в Минцифре заявляли, что красная кнопка от мошенников на госуслугах должна начать работать уже до конца этого года. Аварию на водоводе устраняют на юге Волгограда. Порыв произошел в районе улицы Вучетича, однако в зоне отключения оказались сразу 5 улиц, а также проспекты Канатчиков и Героев Сталинграда, пишет «Высота 102». В концессиях водоснабжения сообщили, что ремонт на аварийной трубе в Красноармейском районе завершается, и водоснабжение восстановят в ближайшие часы. В Волгоградской области живут более 2500 поклонников спортивного туризма. С начала года они приняли участие в категорийных походах, соревнованиях по спортивному туризму, туристических слетах и семинарах, пишут новости Волгограда. Очередные региональные соревнования в начале октября принимал Камышин. Мероприятия проходили в рамках чемпионата и первенства Южного федерального округа. На матче «Россия-Нигерия» ждут до 40 тысяч зрителей, заявили в Российском футбольном союзе. Вместимость стадиона в Нижнем Новгороде более 41 тысячи зрителей. Очередная товарищеская игра сборной России состоится сегодня. Начало матча в 7 вечера по Москве. Напомню также, в минувшую субботу сборная России в Екатеринбурге обыграла в товарищеском матче сборную Намибии 6-0. Официальный доллар на сегодня 84.93, евро 95.33.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вкусный.
1: Реклама. Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
2: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
4: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
3: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
3: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград FM».
7: Плохого не посоветуем.
8: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
9: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 52%, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до +21, ночью до +11.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Можно приемник убрать,
4: слушаю вас.
2: Владею Манжаро уже 2 года.
3: Приемник уберите, пожалуйста, слышно эхо. Очень слышно
2: уже
3: вас.
2: 2 года.
3: Убавьте приемник.
2: Очень доволен машиной. Все нравится, так. Шумку сделал. Ну вот отсюда слышу, что это не Вольво, не Вольво. Ну, у меня никогда не было Вольво, а у вас наверняка было. Вот в чем разница, объясните.
3: Слушайте, ну, скажем так, некоторые технологические особенности есть. Да, это, конечно, не Вольво, но инженеры там приложились. И вот мы были на презентах первых манжариков. И тугелы приезжали презентовать 10 на 50, то есть китайский представитель и кто-то из инженеров-шведов. Потому что там как бы есть разработки, но, к сожалению, допустим, там те же системы досконально скопированные полного предприятия, привода, там, кое-какие особенности настроек и так далее, это уже другой, это самобытный автомобиль. А вы мне скажите, а в чем такая прелесть Volvo? Вот у меня был 90-ик, ну, развалилась половина автомобиля, но задний привод отказался включаться вместе с насосом за 75 тысяч рублей в первые же 5 лет эксплуатации. Ну, как бы и чё, и вот где эта хваленность? Ну, металл, ну, окей, ну, безопасность, ну, окей. Сказать, чтобы это было супер надежно или там супер комфортно, все хорошо, нормально. Дизеля, вот это, пожалуй, единственное, что я бы выделил. Вот если бы у китайцев были такие дизеля, как D5, например, я дальше даже не знаю, кто бы что там сделал против них. Потому что, но для них дизель не в приоритете, потому что для них в приоритете гибриды и электрички. Что касается платформ, очень много схожих решений. Я даже знаю людей, которые первые тугелы разбирали, половину рычагов с них снимали для того, чтобы поставить на свои вольвешники. Но, опять же, вот в случае с Манжаро есть ряд странных решений, которые для меня до сих пор являются непонятными. То есть на первых версиях, мы помню, обсуждали то, что внутри стакан с пружиной натирает арку. Ну, то есть какие-то вещи, которые приходилось дорабатывать по-живому. То есть они торопились выпускать. Вот меньше спешки с обновлениями, и тогда все будет норм. Манжаро мне нравится. Это лидер, признанный у себя сейчас в этой ценовой категории. Мало кто может такими продажами похвастаться. Это заслуживает похвалы. Но минус, вот для меня лично, мы просто ездили относительно недавно в длительную командировку на этом автомобиле, достаточно большой расход. Я ожидал, что будет меньше.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Да, привет. А
2: подскажите, пожалуйста, что можно подобрать? Ваш, вообще есть возможность подобрать что-нибудь из кроссоверов за 1,5 миллиона района?
3: Да, конечно, есть. Но просто это будет уже не сильно свежий вариант, либо не сильно быстрый. Но, вот, например, недавно совсем товарищ у меня покупал за эти деньги реношную платформу. Мы выбирали между Каптюром и Дастером, потому что там жена была против Дастера, но он все-таки выбрал Дастер, потому что ему надо было по работе. Также в этот бюджет мы смотрели кроссоверы 2-литровые максимум, ну, более пробежные, корейского производства. Они были уже такие, достаточно потертые. Жена еще хотела у него купить Джука. Это тоже туда же попадало, но с существенным пробегом. Нашли один полуживой Кашкай. Тоже была такая, как бы, ну, пограничная тема. Поэтому подобрать можно, но придется ковыряться достаточно долго.
2: А из китайцев нечего подобрать, да, за такую цену?
3: Да почему? Есть. Просто есть же люди, которые до сих пор считают, что не-не-не-не-не, я лучше вот старым, потертым, с пробегом 170 тысяч японцы поезжу, чем брать вот этот Китай. Правда, в одном случае в их словах есть. Да, это может быть более проверено, пользуясь спросом на вторичке и так далее, но это большие пробеги. И с этими большими пробегами все равно придет фактически износ самой платформы. Все равно будут меняться какие-то вещи и навесное, и так далее. Да, у китайцев есть тоже определенные вещи, которые связаны с удешевлением на вторичном рынке, отсутствием некоторых позиций заказных и многие другие нюансы. Но даже более-менее свежие, там, я не знаю, тот же «Москвич», прости господи, он же Джак. Можно же заказать за эти деньги, даже просто найти, вот они вот так продаются.
4: Вот пару вариантов китайских, это каких можно подобрать?
3: Слушайте, ну самые живучие на вторичке, вот мы опять же смотрели, Джионы те же самые, почему бы нет? Ну там будет не полтора, 1,6, 1,7 я бы прогнозировал для более-менее нормального варианта. F7 Mix, это хавейловские продукты, тоже себя зарекомендовали нормально, я не скажу идеально, нормально. Еще Ченганы те же самые, 35-ки, 55-е, которые первого поколения приходили. Да, вот они как раз в пределах от полутора до двух, в зависимости от состояния и пробега.
4: Я понял, спасибо.
3: Спасибо и вам, удачи, благодарю вас за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
2: 0+.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
11: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Реклама. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: Реклама.
1: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
2: Категория 0+.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.